0: Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова.
1: Пропagande musicale sur R de Tangaillac, Campus FM, Croc Radio, RCB 99 FM et Radio Balade. Moscou, festa, helado. Moscou.